0: Poco tiene que poner todo lo de pararra tu jingle. Chachang lo avang bolot. Alua layang narot. Chachang me yung en jirgo yin walto do orchiro doi. Chachari galen hoyeru yik wang te ochiro do bena. Cha warsar ho chumo wachit warspine suler. Liang ang bawang hoy loron unuhulung hoging. Аван соджигин жиргоги болболлой сум тактарегала натнехэн ахтугин елегвэл тубегад ахбал айян тубал тугин дурмар. Асуммато челлунг нарроте теннол жолжу отчарлэ сой. Куанг тэгвэй дэвду. Кенуанкен хойлорон хэлжэн. Дэвдэн хобхэн гэлээн одонгой үзэ тэнжэн үр. Ауууду хулонгэ үзэ тэнэхэ толдэн азу дээна. Хой баван. Уэннэг жанжууни үс тэнэхэ бэдэн хойгул.
1: Баван гэнэшэгэ тэлжэна дэвдо тэнэван.
0: Уни таддэн тэнэхэ болбус үчкэн ёбус тэнэ. Ani bolbunni un chau darne hovlo.